Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Пенточка, май, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное «Старый Менск» 82,5% жирности, 2,59 за 160 грамм. Тунец, филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 44 788 88 80.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Кока-кола, классик и без сахара 4,59 за 2 литра. Шоколад молочный Нестле 2,79 за 82 грамма. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Хит! Теперь каждая пятница и суббота желтая 19 и 20 июня. Персик всего 5,99 за килограмм. Мороженое «Лакомка» сливочное. Всего рубль 29 за 70 грамм. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Пострадавших пассажиров автобуса, попавшего под удар беспилотника в Брянской области, доставят в Беларусь для оказания медицинской помощи. Это поручение Александра Лукашенко. Как сообщил министр здравоохранения Александр Хаджаев, для помощи пострадавшим в Брянскую область из Минска прибыли специалисты республиканского уровня. Всего в больницах находится 6 человек. Один взрослый, один ребенок в тяжелом состоянии. Доставят пациентов в белорусские клиники медицинским вертолетом. Более 350 абитуриентов напишут ЦТ по всем предметам в первый резервный день. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Сегодня испытание состоится для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли пройти ЦТ в основные дни. Тестирование пройдут 355 человек. Больше всего абитуриентов будут сдавать математику и английский язык. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, Пушкина и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Тимирязева, Орловской, Радиальной и Денисовской, а также на МКАД. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и не превышать скорость. Городской пикник пройдет в столичном ботаническом саду 20 и 21 июня. Для любителей необычных блюд организуют дегустационную карту. Посетители смогут попробовать освежающие напитки и разнообразную еду от итальянской до индийской кухни. На сцене выступят талантливые белорусские исполнители. Кроме того, участников ждут просмотры фильмов под открытым небом. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и Могилеве 19-21 с плюсом. А в Гомеле плюс 21-23, в Минске сегодня без осадков до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
2: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
1: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Если за краской, то в ОМА. С 16 по 28 июня скидка до 30% на краски, лаки и эмали. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
6: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Бумага туалетная «Папиа» «Бали Флауэр» 3 слоя 6,99 за 8 рулонов. Капсулы для стирки «Make Magic» 9,99 за 57 штук. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
8: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу. Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
3: Утро будет.
0: Бодриссимо.
2: А добро пожаловать на свою любимую радиоволну. Легкой поступью победителей. Давайте будем настраивать себя именно так. Мы с вами дошли до ручки. Мы с вами дошли до четверга. Четвертый день недели, там пятница, это репетиция пятница. И все же понимают, и организм привык, да, что в четверг уже, ой, как хорошо. Я приветствую всех, кто уже не спит, кто полупроснулся, кто только собирается проснуться. Мы поможем. Тем более вырывание микрофона сегодня состоится на двоих. Со мной на смене вот наша вот эта вот таинственная рука. Сейчас объясню. Рукостоятельная на голове. Ну, это считается, она на голове стоит, на руках, да? Рукостоятельная Дарья Утюжникова со мной сегодня в компании. Меня же зовут Дмитрий Станкович. Я в полном вашем абсолютном безоговорочном распоряжении. Что-то тут, а в Витебске дождь. А да, в Витебске дождь. А Даша обещала вам без осадков. Так дождь же не может идти каждый день. Правильно, штука проходящая. Ребята, держим в руках свое сердце. Освещаем им дорогу вперед для рядом идущих и не сдаемся на волю пока еще этому полулету. Ну, говорят уж, не за горами, по-настоящему, все жарко, правильно, как положено. Ой, ребята, если уж вот валит нам лето, потом будем вспоминать, как было прохладно и хорошо. Но такова же человеческая натура. В этом музыкальном часе все традиционно. Но у нас постоянствует признак мастерства. Конечно, фирменный гороскоп. Да, каждый знак получит по полной программе. И как бы вы от всего этого не отмахивались, как от назойливых мук, все равно это правда, и все равно это сбудется. Да, кстати, приветствую всех, кто на лайв-трансляции у нас и через наш официальный сайт душевное радио.бай в нашем официальном телеграме. Пусть будет так, душевное радио тоже. А, это было, да. Да, видеочат тоже наша трансляция, ну и трансляция в ТикТоке. Ребят, всем огромный привет, кто в данный момент подсоединяется. Очень много новых, да, это действительно классическая радиостанция классических абсолютных хитов 24/7. Зовемся душевное радио. Ну что, как настроение? Нормалек? Жмем на газ, ни в чем себе не отказываем. Ребят, четверг, уже можно?

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при удовольствии вскармливания не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
4: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
5: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
6: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ереб или у распространителей.
7: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Братвурст» из свинины, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
8: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
9: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
10: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

годами. И поэтому слушаем. Овны, 18 июня. Все правильно. С раннего... Я вначале прочел с раннего детства. Нет, с раннего утра овнам вам придется активно включаться в рабочий процесс, заниматься важными неотложными делами. Постарайтесь не тратить время зря, чтобы все закончить в срок. Мне кажется, если вот конкретно с кого-то проектировали экскаваторы, которые копают в весь рабочий день с восхода солнца и до окончания, это были овны. Вот с них спроектированы все эти экскаваторы. Так, друзья, что делаем? Мы идем далее. В следующий гороскопный знак. Это я тут в ТикТоке быстренько заблокировал человека, который начал ругаться матом. Так, тельцы, 18 июня. Какой-то сложный вопрос или запутанная ситуация завершится неожиданно просто. Прислушивайтесь к разговорам вокруг, ищите полезную информацию. Вы получите нужный вам ответ легко, ненавязчиво и здорово. Близнецы, 18 июня. Занятие самыми простыми рутинными вещами доставит вам удовольствие, если вы проявите фантазию и станете решать их каким-то необычным способом. Ну, например, с переподвыподвертом. Но почему нет? Очень интересное слово такое. Это не только скороговорочное и развитие непосредственно дикции прямо с утреца, особенно если идти к начальнику на отчет. Но в том числе такое брыкательно-спортивное. Так что удачи всем. Раки, решайте все... Подождите. То же самое, да? Было потом близнецы. Доставят удовольствие. А, подожди, кого читал? Что я запутался. Близнецы проявить фантазию. Вот, занятия самыми простыми, рутинными, про необычный способ. Да, у раков то же самое. Решайте все проблемы необычным способом. Используйте творческий подход, раки, сегодня. Опять, вы можете спереть под выпадвертом. Старайтесь поддерживать свое хорошее настроение на высоком уровне, и у вас обязательно это все получится. Лев, 18 июня. Успехи 18 июня у львов во многом зависят от вашего настроения. Слушайте, но это не только у львов. Мне кажется, заряженность внутренняя, вот это вот топотание души, которое изнутри, это реально помогает. Поэтому давайте берем настроение в лапы, львы, гривы расчесали и вперед. Смотрите на происходящее через призму позитива, ищите выгоду даже в неприятных ситуациях. А вот это вообще бомбически. Дева, сегодня день с повышенным эмоциональным фоном. Ну это девы, это же девочки. Когда сложно сохранить позитивный настрой, а надо, в конце концов, четверг, возможно, кто-то из вашего окружения будет раздражать и намеренно провоцировать вас на ссору, поэтому избегайте агрессивных людей с такой мечтательной, романтической улыбкой, просто заворачивайте за угол, ну а там уже там показывайте, что посчитаете нужным. Весы, 18 июня, интуиция сегодня на высоком уровне, поэтому прислушайтесь к ней перед тем, как дать ответ или согласиться на какое-то предложение. Видимо, за скобки выносим только предложение руки и сердца. Тут особо думать не надо, надо соглашаться моментально и сразу. Правильно? Да в любом знаке. Этот день не обойдется у весов без сложностей, однако звезды рекомендуют спокойно реагировать на происходящее. Помните, да? Универсальный рецепт. Поднимаете вверх правую руку, ну и дальше... Дальше по алгоритму. Скорпионы, сегодня важно контролировать свои эмоции, не предпринимать поспешных действий, чтобы не совершить ошибку. Подходите ко всем вопросам с практической точки зрения и не затевайте споров. Будьте благоразумнее. Иногда, да, иногда, знаете, споры полезны только у грибов, как я всегда говорю. Стрельцы, отложите все новые дела, не начинайте проектов в этот день, иначе столкнетесь с неприятностями. Звезды рекомендуют 18 июня стрельцам уделить время мелким рутинным вопросам, например, протиранием клавиатуры, ну, сфантазировал как смог, приятным и легким занятием. Опять же, протирание клавиатуры сюда подходит как никогда. Козероги, день подходит для объяснений или налаживание личных отношений, мам дорогая. Уделите больше времени любимому человеку, устройте романтическое свидание, сходите вместе в какое-нибудь особенное место, например, на закат, сделайте подарок. Опять же, закат подходит. Дешево, сердито, богато. Ну, во всяком случае, для нее. Пользуйтесь, мне не жалко. Водолей, новые проекты будут буксовать. Придется преодолевать неожиданные сложности в самом начале пути. Вместо этого звезды рекомендуют водолеям сегодня, 18 июня, заняться личными делами, помочь родным в каком-то важном семейном деле. Ну да, кто ж в четверг-то работает на 100%? Да, наверное, никто. И завершающий знак вот этого звездного небосклона – это рыбы.
ваше хорошее

0: настроение и уверенность в себе притянут к вам полезных людей. Прям магнитом. Прям опять же из-за угла притянут, никуда не денутся. Также вы можете встретить сегодня кого-то особенного и начать новую главу своей жизни. Ой, прям чувствую, как рыбы забили хвостиками в таком предполагаемом восторге перемен. Ну что, ребят, вот таков гороскоп. Снабдил как мог, пользуйтесь, ни в чем себе не отказывайте. Делайте громче волну душевного радио. Мы идем дальше.
1: Душевное радио.

0: Если покупать обои, то в ОМА. С 16 по 28 июня скидка 15% на все обои. Более 1000 позиций самого актуального ассортимента для вашего дома. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by. Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 рубль 99 за 10 штук. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы «Полуфабрикат» всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Расскажите мне, дорогие друзья, случались ли у вас такие ситуации, когда вы четко понимаете, прямо с утра, за любимой чашкой кофе, что из сковороды на вас кто-то смотрит? Нет, я не болен. Не, ну так бывает, это ж я про глазунью готовлю, про яичницу, конечно. Знаете, что делает завтрак идеальным? Вот это вот подмигивающее, ну ладно, не подмигивающее. Подмигивающее глазунья, вот это да, это повод вызвать 103. Друзья, коллаборация, которую вообще никто не ждал. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк и Доброном. Нашли на полке, обязательно фотографируем, показываем в сторис в Инстаграм или присылаем к нам в Телеграм-чат с хэштегом, только вот это обязательно, с хэштегом «Душевные яйца». У вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь своим теплом, ждем ваши отметки, это здорово, это классно. Ну и сама, конечно, коллаборация очень красивая, там упаковка такая прикольная. Я же передаю привет Лехе, Леха, который с трепетом везет вытащенного из супруги клеща в лабораторию. Леша, абсолютно уверен, что все будет нормально. Наши белорусские клещи чистые, натуральные, беспроблемные, как мне кажется, да? Вот, так что удачи, давайте вам там отдыхайте. Аньке привет большой, пусть не переживает. Ну, мы уже тут люди привычные. Это просто такая вот штука, которая давно с нами. Вытащили, сплюнули, на ранку, извините, пописали и побежали дальше. Ну, вот так вот мы относимся. Ну, на самом деле, да, там положено на исследование. Давай, ребят, люблю вас, обнимаю, крепко приподнял, покружил, поставил. Вот так вот обычно говорят, все будет норм. Так, двигаемся далее. Совсем скоро буду переодеваться в радиотерапевта, брать в руки непосредственно карты Таро для того, чтобы вам помочь. Хотите что-то узнать? Хотите получить ответ на свой вопрос? А вопрос должен звучать одним единственным образом. Либо да, либо нет, предполагать вот такой вот ответ от карты Таро. Поэтому обращайтесь к нам в Телеграм. Душевный радиочат, уже жду ваших вопросов. Просто пишите вопрос, а я уже тут в эфире поколдую, наверчу, накручу и помочь же хочу для того, чтобы вам было хорошо. Посмотрим, что получится. Минут через 10 к этому вернемся. Пишите.
1: Патрисимо шоу, Патрисимо шоу, Патрисимо шоу. Утро будет.

Хмаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай, любимая.

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
2: Светофор.
3: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Смесители до 30%. Ванны, душевые кабины и кухонные мойки до 20%. Мебель для ванной до 15%. Только с 15 по 30 июня. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Спортмастер.бай. Акция действует по 31 июля 2026 года.
5: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
6: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 19 и 20 июня. Сосиски классические «Птицефабрика Дружба» всего 3,59 за килограмм. Кетчуп томатный «Махеев» всего 3,99 за 500 грамм. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: Металлурмикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Ой, кого мне тут холодным июньским ветерком-то занесло, ребята? Хотите посмотреть на медсестру? Я теперь тут не один в белом халате. У меня Дарья Утюжникова, мы нашли халат наконец-таки. Ну, это тот халат, который на меня не подошел вначале. Я себе переоценил, что я 48-го китайского размера. Поэтому вот остался, наконец-то приспособили. Дашка, здорово.
2: Всем привет.
1: Да, Даш, ты у меня сегодня будешь такой девочкой-регистратурой. Ну, есть такая девочка-глюкоза, да, ты у меня будешь девочка-регистратуры. Сегодня очень много вопросов пришло. Давай, выбирай, Коль, уж ты тут пришла, назвалась Груздем, полезла в кузов. Давай.
2: Я хочу самое интересное.
1: Давай,
2: самое
1: интересное, давай.
2: Да, это вот как медсестра, помощник колоноскописта, чистыми руками
1: так,
2: самая
1: алло,
2: личная.
1: Так, у меня карты чистенькие, ничем коричневым не запачканы, алло.
2: Так, читаем комментарий.
1: Давай.
2: Значит, сегодня вечером перевожу девушку к себе на ПМЖ, все ли у нас получится?
1: Это Сергей. Сергей, значит, я открываю тайну, она четко изучила ваш аккаунт, она поняла, что вы банщик, то есть чистый человек, да, пахнущий дубовыми листьями периодически.
2: В историях очень много шашлыков и мяса.
1: Да, что тоже плюс.
2: Массажа.
1: Да, ну это... Она аж поплыла, Сережа. Ну, то есть... Поэтому я не очень понимаю, что может пойти не так.
2: Но мы проверим.
1: Так а что может пойти не так? Вот вечером перевожу к себе девушку на ПМЖ. Все ли у нас получится? А другой вариант, когда вот здесь карта скажет нет. Что будет?
2: Не знаю, может, она вегетарианка.
1: Отвезет ее назад, что ли? Говорит, что вез на полпути карты, сказали нет. А едь ты назад, да? Буду сам жить. Хорошо, Серег, давай. Вращаю вот так, остановился, перетасовываю вот так, остановился, кладу карты, достаю, показываю. Опять все в перевернутом состоянии, но тебе досталась башня. Башня перевернутая, но карта говорит, да, все у вас нормально получится. Какие-то перемены в жизни, ну понятно. Когда везешь к себе девушку на ПМЖ, ты лишаешься денег и спокойствия. О чем это я? Надо же о хорошем говорить, да, Дарья?
2: Конечно. Да. Женщина приносит позитивную энергию. Аура в доме меняется. Вот. В бане тоже поменяется.
1: Вот, видите как, Сережа, она приносит ауру, а вы приносите мясо. В общем, тут получается все четко. Да, абсолютно, будут перемены в жизни, не все пройдет гладко, но в итоге возможность влиять на ситуацию, хаос отступит, и через моральные и физические травмы вы придете к радости. Мне кажется, чувак сейчас точно развернется. Не очень много времени, Дашка, у нас. Давай еще что-нибудь одно выбирай. Серг, нормально все. Карта сказала да.
2: Хочу спросить у карт, дадут ли мужу отпуск в июле?
1: В июле вращают Александра Райба у нас. Ну, да. Ребят, вот вы то пусто, то густо. Сегодня очень много. Смотри, 13 человек пришло посмотреть на мою медсестру.
2: Да? Да. Так... Мне кажется, тут полное разочарование. Да, не та медсестра,
1: абсолютно, абсолютно все в стиле. Так, есть, вытаскиваем отпуск в июле. Неумение использовать полученную удачу, нестабильность положения, ненадежное партнерство, застой в делах, препятствия и трудности, медлительность, нерешительность. Но, тем не менее, стоит «да». Показываю, стоит «да».
2: Все.
1: Стоит «да», карта «да», колесо фортуны. Вот, стоит «да». Но в итоге пройдете все препятствия, все у вас будет отлично. Вот так, все, прием закончен. Ставь печать.
2: Фу,
1: это не печать была у Тюшникова.
3: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси создаются условия для ускоренного развития сферы робототехники. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Документ принят в целях реализации задач программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, которая была утверждена решением 7-го Всебелорусского народного собрания. Программа предусматривает необходимость обеспечить к 2030 году плотность роботизации в обрабатывающей промышленности на уровне не менее 100 единиц на 10 тысяч работников. Указом предоставляются льготы и преференции потребителям и производителям роботов, а также производственно-инжиниринговым организациям, обеспечивающим их внедрение и интеграцию. Дети и взрослые из попавшего под удар беспилотника автобуса в Брянской области накануне поздно вечером вернулись домой в Речицу. Как сообщает Белта, при необходимости всем вернувшимся будет оказана психологическая и медицинская помощь. Еще 6 человек остаются в больницах Брянской области. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на двух участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Грязодубова и Ромашкина. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко успешно начала выступление на турнире WTA 500 в Берлине. В 1/8 финала первая ракетка мира встречалась с российской теннисисткой Екатериной Александровой, занимающей 19 место в мировом рейтинге, и одержала победу в двух партиях 6-4, 6-4. В четвертьфинале соперницей Арины Сабаленко будет чешская теннисистка Никола Бартунькова. Финальный матч состоится 21 июня. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и Могилеве 19-21, в Гомеле плюс 22, в Минске сегодня без осадков и до 21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
2: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая 19 и 20 июня. Колбаса вареная «Мортадела премиум» Могилев всего 3,19 за 400 грамм. Сыр «Поставы городок» голландский премиум всего 3,19 за 150 грамм. Хит – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готовы. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.

И если спросить любого маломальски прокачанного в душе человека, где же утро будет? Будет. Он ответит, естественно, на волне душевного радио. Всем здрасте. И хорошее слово, я повторю, что здравствуйте. Вот и пишется, и произноситься должно. Это значит, что здравия абсолютно всем желает. Большая, теплая, такая мягкая. Ну, как еще обозвать? Радиоволна под названием «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Санкович, мы идем вперед. В этом музыкальном часе «Утка Fast News». Плюс к этим «Утка Fast News» мне очень интересны ваши новости. Вот чего у вас в жизни такого происходит? Ну, пусть там не сильно брутально, я не знаю. Может быть, вы холодильник собственными руками починили. Но это же тоже новость, да еще какая. Может быть, меня кто-нибудь научит, как правильно прикрутить кран, который раскрутился на раковине, а подлезть туда даже детскими ручонками невозможно. И что, только снимайте эту штуку, да, и все. Слушайте, ну громадье всего происходит вокруг. Не нужно к этому относиться расслабленно и значения не имеет, все имеет значение. Поэтому открываю прием ваших душевных новостей у нас в Телеграме, душевное радио, чат. Ну, и тут Дашка-то как хорошо в белом халатике. Оля, у вас тоже ушки задымились? Есть такой момент. Ребята, сори за то, что не ответили на все запросы в сторону карт Таро. Времени очень мало, и то мы тут, видите, практически с Дашкой не уложились. Тот, кто наблюдал лайв-трансляцию, тут видел такую форс-мажорную замену ведущего возле микрофона от диджея. Ну, а выпуск новостей было прикольно, но мы справились. Дашка уже профи, тут ничего не попишешь. Итак, друзья, ваши новости у нас в Телеграме. Плюс добавлю своих «Утка Fast News». Ну и, конечно, музыка, от которой хочется просто жить, жить и еще раз жить.

0: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
0: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Биомедпрепараты.
2: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще два автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
11: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
12: Душевное радио. Слушай свое.

0: утро будет.
1: Утка Fast News.
2: Итак, друзья, продолжаем Утка Fast News. Это возможность немного вас попутчивать новостями, немножко иного информационного фона. Я напоминаю, что сегодня мы тоже собираем ваши новости, вот прям из ваших глубин, из ваших квартир, из вашей жизни. Ваши собственные новости можно присылать к нам в Telegram, душевный радиочат. По поводу того, насколько правильно надо вести себя на рабочем месте, тут надо быть, конечно, осторожным и честно говоря, надо проявлять все-таки адекватное отношение к своему, прежде всего, работодателю. Вот мы очень здорово умеем защищать собственные интересы, забывая о том, что у работодателя, который оплачивает наше рабочее время, тоже есть свои запросы, да? Для Сяолиня, инженера из Нанкина, Китай, как гром среди ясного неба прозвучало известие от руководства. Мужчине сообщили, что он уволен за многократные проступки. А боссы заявили, что у них имеются записи с камер видеонаблюдения, доказывающие, что сотрудник отлынивал от работы. Но Сяо посчитал эти свидетельства смехотворными. Обличительные видеоролики показывают, что он иногда выключал рабочий компьютер на несколько минут позже начала рабочего дня. Порой на пару минут раньше уходил с работы. И, видимо, это было самое страшное. Я позволял себе по несколько минут болтать с коллегами. При этом Сяо утверждает, что все разговоры были на рабочие темы. Ну, уволенный мужчина обратился в суд, и судья заявил, что поведение, зафиксированное на записи камер видеонаблюдения, было кратким и нечастым. Оно не может свидетельствовать о серьезных дисциплинарных нарушениях. Компанию, избавившуюся от инженера, обязали выплатить ему аж $16 000 компенсации. Ну, вот такие вот дела. Но тут-то да, тут понятно, тут придрались по пустякам, по большому счету. А вот, наверное, как-то будет странно от меня слышать, но все-таки мне иногда жалко работодателей, потому что мы порой расходуем собственное время вот просто так, от балды. Хотя в это время мы должны работать. Да, конечно, хочется где-то и отдохнуть, и глаз замыливать. Все это понятно, правильно и верно. Но порой это переходит абсолютно все границы. Поэтому тут, опять же, призываю к человеческой уравновешенности. Давайте блюсти интересы все-таки общие. И людей, на которых мы работаем, и которые, давайте так, будем честны, на нас действительно...

0: действительно рассчитывают, да, в том числе и выполняя свои финансовые обязательства, но и свои тоже там не особо ущемлять. Все это должно быть уравновешено, и тогда всем будет отлично. Не сильно нужу. Слушайте, ну это жизнь.
1: Утка фаст ньюс.
0: Чего только не воруют курьеры, оказывается, кошки тоже в зоне риска. Сотрудник курьерской службы Amazon, доставивший заказ жительнице в Калифорнии, уехал, прихватив у дома владелицы кое-что без спроса. Это была кошка, реально, прикиньте. Джошуа Гонзалес схватил домашнюю кошку бренда Уильсон и удалился вместе с животным. Кипящий от негодования. Еще, слушайте, если бы у меня мою кошку, она реально уже, честно говоря, достала своим мяуканьем, да? Но она все равно моя, я ее все равно люблю. Ну, в общем, она тут же побежала в полицию, но курьер не собирался сдаваться без боя. Он утверждает, что кошка – это его питомица, взятая из приюта для 7-летней дочки и потерявшаяся некоторое время назад. Джошуа заявил, что его поступок вполне естественен. Он увидел свою любимицу и забрал ее. Полицейские разбираются с данным делом, но разбирательство не из легких. По сути, все, что у них есть, это слова Джошуа против слов бренды. Правда, известно, что кошка в доме курьера чувствует себя хорошо и спокойно. Что до компании Amazon, то они заявили о готовности сотрудничать с властями и на всякий случай отстранили курьера от работы. Вроде и грустно, вроде и весело. Хорошо, что по поводу даже вот таких вот хвостатых любимцев все равно разгораются нешуточные страсти. Это же из-за чего? Из-за любви. А любовь всегда несет мир.
1: Утка фаст ньюс.
0: А вот эту новость взял не случайно, потому что я сам был в подобной ситуации. Сейчас расскажу. Стоя всего лишь по колено в воде у побережья Майорки в Испании, 28-летняя жительница Берлина подверглась нападению. Прикиньте, женщина почувствовала, что ее икру пронзила острая боль. Даму укусила рыба. Все, прикиньте, они тоже кусались. К счастью, дальше болезненных ощущений дело не зашло, но туристка признала, что очень испугалась. Да и удивилась тоже, ведь она никогда не подумала бы, что на Майорке водятся, простите, кусачие рыбы. Ну что ж, теперь она знает, что в данной местности живет белый сарк или полосатый карась, его так называют, который вполне может укусить, представляете, любого зазевавшегося человека. Как правило, подобным поведением отличаются мальки, которые почти прозрачные, так что их там в воде и не видно. Ай, ну, мне кажется, преувеличенная новость, в том числе и девушка, мне кажется, излишне там испугалась. Меня тоже кусала плотва. Да, меня кусала плотва не где-нибудь, а на Святом озере в городе Могилеве. Я не знаю, как физиологически это происходит у девочек, когда заходит в холодную воду. Нам, мужчинам, сложно, да? И вот, зайдя, ну, чуть выше колена, не подведя воду к самой чувствительной части, ну, вы понимаете, я как-то застыл. И тут чувствую, начинается покусывание волос на ногах. Это, видимо, плотва. Да, плотва, Паш. Паш тут написал в ТикТоке. Да, плотва подумала, видимо, что это какие-то водоросли, и стала меня нежно покусывать за ноги. Ну, ощущения, конечно, прикольные. Я вначале вообще не очень понял, что это такое, а потом увидел, ну, такие маленькие плотвички. Ноги остались, слава богу, целы, волосы тоже, но вот так вот. Поэтому не надо, вот, девочки, вы на рыбалку едете, там нас еще и покусать могут, да, мужчины? Нормальный Амазон. Они все равно не разбираются.
2: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Бумага туалетная «Папия» «Бали Флауэр» 3 слоя 6,99 за 8 рулонов. Капсулы для стирки «Make Magic» 9,99 за 57 штук. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: хорошего, мэн.
1: Реклама.
2: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Рок-н-ролл-шоу.
1: Слушайте, а давайте вот так почаще. Мне очень нравится встраиваться, как настоящей душевной радиостанции, в палитру именно вашей жизни, потому что у вас тоже много всего интересного происходит, да? И это достойно того, чтобы звучать именно на волне душевного радио. Это ваша фирменная новость. Вот Евгений Глушаков, искренний поклонник рок-музыки, но 24/7 слушающий в стоматологии, да? Жень, привет тебе большой. В городе Гомеле волну душевного радио купили новую стиральную машину. Женя, мы с вами коллеги. Совсем недавно точно так же поступили мы с женой. Это, конечно, фантастика, когда своими руками все это там прикручиваешь, закручиваешь. Она вся пахнет такая, отдираешь там эти все наклеечки. Вообще фантастички. Я вас, Жень, искренне поздравляю. Только мы купили сразу вот прям с сушкой. Такая сушительная машина. Половина вещей уже у жены села. У меня как-то нормально. А, нет, и у меня одни джинсы такие стали для пятилетних похожи. Но все равно я обожаю. Прям вот там включил сразу сушку, на тебе все сразу посушил. Не так давно ко мне сын приезжал, там после ливня мгновенно его высушили. Так что, Женя, вы с новой стиральной машиной. Повод гульнуть сегодня на выходных. Последний рабочий день перед отпуском у Татьяны. Ну, уже такое немножко подергивает у меня. Подустал я за сезон. Мне еще далековато до отпуска, больше месяца. Но уже где-то в ту сторону смотрю. Поэтому, Таня, понимаю вашу радость, поздравляю. Татьяна уходит в отпуск. Это такая была отбивка для перехода в следующую новость. Наталья Сырцова. Ну, тут за вас я не особо порадуюсь. Наверное, взгрустну по этому поводу. Ну, как же так? Почему сами? Моя новость и радость. Я сама заменила сточную систему под раковиной. Намучилась. Напсиховалась. Ну, такая довольная. Я поставил лайк, а кто-то поставил прямо аплодисментами. Не-не-не, Наташ, это не дело. Этим все-таки должны заниматься мужчины. Есть же какие-то там мужчины на час. Но я имею в виду с гаечными ключами. Я имею в виду не для видео. Ну, вы понимаете, про что я говорю. Поэтому тут немножко грустноватая новость. Мужчины, что творится? Сами сточные системы под раковиной девочки менять. Тьфу на нас. Это я про мужчин. Всем привет. А вот это круто. Алана, можно сфотографировать? Всем привет. Наша новость. На Рокоссовского гуляют птенцы чаек. Видимо, те, которые ленятся летать. Че, прям реально? Ну, там же, да. Про Рокоссовского ж недалеко водоем очень большой. Там очень много чаек. И прям гуляют, да, под ручку друг с другом. Птенцы, чаек, прикольно. Ну да, новое же поколение уже должны становиться на крыло. От Юлии, да, я хотел сказать привет чайкам, но так себе прозвучит. Душевное утро, Юлия, моя новость. Взяла билеты на Ростов-на-Дону, поеду к родственникам. Не виделись 20 лет, волнительно, наверное. Передавайте им привет от волны душевного радио. Мы же вместе.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Документ уточняет цели и приоритеты госрегулирования для трансформации сферы туризма из социальной в экономическую. Закрепляются полномочия недавно созданного Национального агентства по туризму. Полномочия президента и правительства в сфере туризма расширяются, а недавно созданного Национального агентства по туризму закрепляются. 6 пострадавших в Брянской области эвакуируют в Беларусь, сообщил министр здравоохранения Александр Хаджаев, передает Белта. Подготовлены специальные реанимобили, которые доставят граждан в медицинские учреждения Минска. А ребенка, который был в тяжелом состоянии, ночью прооперировали, и сейчас его перевезут на аппаратной поддержке. Все остальные пострадавшие в сознании и чувствуют себя лучше, несмотря на осколочные ранения, прогнозы положительные. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Об этом Белта сообщили в МВД. Зарегистрировано 42 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокирована возможность платежей в адрес 66 иностранных платежных реквизитов, используемых мошенниками, а также приостановлены расходные операции по 65 счетам. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. И к новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на сливки.бай. Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от Art Food. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте – плюс 25, в Гродно – 22-24, в Витебске и Могилеве – 19-21, в Гомеле – 21-23 тепла. А в Минске сегодня без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодрисимо Шоу» с Дмитрием Санковичем.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
6: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
7: Ненаказуемо.
8: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Патриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Патриссимо! Шоу!
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: Вот так вот с паровозным гудком практически, или с пароходным, там, я не знаю, мы врываемся в следующий музыкальный час. Простой, классный, музыкальный, добрый, человечный. Все это здесь на волне душевного радио в рамках Бодрисимо шоу. Бодрю сегодня вас я. Меня зовут Дмитрий Санкович. Меня всегда зовут, всегда с удовольствием прихожу. Не с пустыми руками, с 2 килограммами шашлыками. Да, у подножия ромашки я лежал, задрав тормашки. Тот еще рифмоплет. Всем желаю действительно по-настоящему бодрого духа, бодрого настроения и какого-то легкого кипятка внутри. Я тут глянул за штору. У нас, ну, кто был и на трансляциях на наших, вот, нас можно смотреть из студии душевнорадио.бай, там есть лайв-трансляция, или у нас в Телеграме, вот видеочат, это тоже та же самая лайв-трансляция. У нас очень красивые тут фирменные шторы такие от пола до потолка, абсолютный блэкаут, ничего не видать там, да, и это помогает, а иногда, наоборот, расстраивает. Потому что из-за штор, во-первых, не видно никакой серости, вот этой вот грязной, особенно вот это вот начало зимы, вот это вот осень, этим грязным снегом, оно добавляет настроение. Но, с другой стороны, когда появляется солнце в Минске, как сейчас, тоже не видно. И я сейчас свой белорусский нос высунул так. Ой, солнышко такое. Девочки в шортах пошли. Значит, жизнь налаживается, это клево, это здорово. Мы продолжаем сбор душевных новостей непосредственно от вас. Что интересного, яркого, классного происходит в вашей жизни, забрасываем к нам в Телеграм душевный радиочат. Ну, а также приятная неожиданность. Ее никто не отменял и не отменит. Если вы знаете, где звучит волна душевного радио, вы обязательно нам об этом расскажите. В какой географической точке, там, в каком магазине и так далее. А мы уж туда придем с радиоволны, прям все такие, разбрасывая хорошее настроение вокруг себя. Аки, другое на ум приходит, говорить не буду, потому что, ну, сезон посадки. Имеется в виду огурцов, помидоров уже прошел там с удобрениями. Ну, в общем, удобрим мы в любом случае хорошим позитивным посылом. Вы правильно настроены, волна душевного радио. Шагаем дальше.
5: Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern talking. Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
9: Turn the nights into a glory day.

0: шоу.
1: Фантастическая просто песня от Татьяны Овсиенко. Именно под дальнобойщик. Это всегда, знаете, так покачиваясь в кресле, да? Где-то там летят кричащие чайки. Коль мы затронули эту тему Чижовки и Рокоссовского, еще один отдельный привет

0: держитесь, 3 года я там жил, да, на соседнем доме жили чайки. И каждый раз они начинали смеяться в 4 часа утра, как будто кто-то из них рассказал какой-то прикольный анекдот, а гоготала там вся пятиэтажка. Но все равно, вот такая вот песня, знаете, она чисто автомобильная, безусловно, и не только для тех ребят, которые держат руль, ну, уже сейчас только, кстати, не только ребят, но и девчат, а больших автомобилей дальнобойных, да, ну и вообще такой откинулся, а сейчас можно все это, окошки подоткрыть, было холодно, комары там, наверное, померзли, ну, я так предполагаю. Могу ошибаться. И все, и куда-то вдаль за горизонт. О, хорошо, тем более четверг. Это вообще здорово. Так, а мы по поводу ваших новостей разговариваем. У вас есть новость, которая, возможно, не прорвется там в топовое значение всех новостных лент, но они имеют значение вот конкретно вашей, ваших семей, вашей жизни. Эти новости имеют значение для волны душевного радио, так что делитесь. У нас в Телеграме душевный радиочат мы называемся. Ольга Иванашка. А мы завтра с дочкой и мужем. Ну, тут написано «Дем в горы». Карпач. Карпат или Карпач. Там рядом гора Снежка, такая красота нас ожидает. Ну, вот тут вот Т-9 так и не определился. Вы идете в горы или вы едете в горы? Это две большие разницы абсолютно. Но лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал, да, помните. Мне уже путь в горы закрыт, но, к сожалению, такова стезя туристов, у которых там, ну, кое-что случилось в горах, и все, ну, говорят, больше нельзя. Вот, ну, поэтому легкая толика зависть, это действительно красиво, это духозахватывающе всегда. Поэтому, ребята, вам удачи. Миф, ну вот тут да, мы за наших детей всегда переживаем намного больше, чем за себя. Второй день спартакиады детских юношеских школ по плаванию в бассейне на Харьковской. Моя дочь участвует, держим кулачки, всем семейством за нее ждем прямую трансляцию. Ох уж вот этот вот родительский трепет. Вроде бы и надо, как наши родители, не умеешь плавать, пам! Как хочешь, так и греби, выплывешь, молодец. Мы все-таки уже другое поколение, мы готовы там расстелить всевозможные мягкие подстилки, только чтобы не зашибились там и все не разбились. А надо бы, наверное, все-таки по-другому. Но у каждого поколения свои перегибы. Я желаю, чтобы нам нормально дочь стартовала, нормально проплыла и визжала от восторга на пьедестале, ибо победа в спортивном состязании – это высший пик удовольствия. Что у вас еще случилось?
1: Душевное радио.
0: Что?
1: Слушай, любимое, проверенное.
0: Пишите в телеге.

0: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: душевном радио. Ну, ща, еще раз.
1: Патрисимо шоу. Патрисимо шоу. Патрисимо шоу.
2: Какой же шикарнейший финальный запил от Guns N' Roses у нас только что прозвучал. Мурашки прям по спине побежали, проверил снова, на муравейнике не сижу. Ребята, знаете ли, что делает завтрак просто идеальным, правильно? Глазунья или омлет. Или, подождите, как называется это? Гоголь-моголь, да? Это не дай бог, там, если кому-то надо. В общем, яички используем. Куриные, очень вкусные, друзья, как коллаборация, которую вообще не ждал. Да никто, ни вы не ждали, ни мы никто. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах. Корона, Грин, Юнистор, 7 пятниц, XXL, Евроопт, соседи, Простор, Копеечка, Маяк и Доброном. Нашли на полке? Вообще без проблем. Фотографируем, показываем в сторис в Инстаграм или присылаем к нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». И у вас будет возможность по итогу месяца выиграть фирменную термокружку. Хороша собой, будете ходить хвастаться. Будут соседи вас фотографировать из-под тишка, тоже выкладывать. Говорит, вот счастливчик в моем доме живет, у него есть термокружка от душевного радио. Делимся теплом, ждем ваших отметок, ни в чем себе не отказываем. Ребят, ну, а, да, Наталья Сырцова тут написала, которая сама заменяла сточную там систему. Да я довольна собой, я ведь редкий экземпляр Советского Союза. Наташ, да я все понимаю. Мы действительно поколение, которое умеет сами вообще все. И дом тебе построить, и в доме там все построить, да? И если надо, гамбургеры ручной работы, закатывание в трехлитровые банки. Мы это можем. Факт в том, что зачем? У всех должна быть своя вот очень правильная функция. У девочек украшать этот мир, у мужчин за всю эту красоту платить. Ну, я к примеру говорю. Так что, Наташ, я все понимаю, все правильно, все верно, но... Не-не-не, надо бы, чтобы гайки под ванной все-таки мужчина крутил. Тут вы меня не переубедите. Простите за то, что в очередной раз надушнил. Ребята, отлично провели время. Далее по четвергу сами в компании, я надеюсь, с волной душевного радио. У нас хорошо, у нас супер-хиты, классические хиты всех времен и народов 24/7, но это вы знаете. Мне было с вами хорошо, надеюсь, это взаимно. Услышимся завтра с вами в начале с 8 до 10 утра в рамках Бодрисимо Шоу. Будет бодро, хорошо и где-то местами непредсказуемо, обещаю. Ну а потом вечером, да, никто ж не забыл, будем завершать с вами очередную рабочую неделю под громкие, мощные звуки танцплощадки душевного радио самой масштабной ретро-дискотеки Беларуси. Всегда ваш Санкович, пока, до завтра.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Здравствуйте. Вклад в укрепление мира – это проведение в Минске масштабного форума «Национальная безопасность». Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Событие объединило более 120 компаний. Представлены современные образцы вооружения и военные техники, беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, разработки в сфере кибербезопасности. Форум стал площадкой для обмена опытом развития международного сотрудничества в сфере безопасности. Уже завтра стартует военно-патриотическая акция «Письма потомкам. Столетию Великой Победы посвящается». В год 80-летия начала Великой Отечественной войны ветераны обращаются к молодежи с посланиями, которые будут помещены в капсулы, вскрытые в 2045 году. В столетнюю годовщину Победы в этих письмах три главных завета потомкам: помнить святую правду о войне и ухаживать за мемориалами, беречь мир как величайшую ценность и созидать, честно трудиться и прославлять Родину делами, передавая эстафету Победы в надежность. Руки. До 21 июня в Минске проходит профилактическая акция, нацеленная на предупреждение и пресечение ДТП с участием водителей мототранспорта. Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание соблюдению мотоциклистами и водителями мопедов требований ПДД. Приоритетные задачи акции – выявить мототранспорт с поддельными ВИН-номерами, а также неисправные или переоборудованные мотоциклы и мопеды, и отстранить их от участия в дорожном движении. Marvel и Sony представили второй трейлер «Человека-паука. Новый день» с Томом Холландом в главной роли. Четвертый фильм серии выступает продолжением «Нет пути домой». Герой защищает Нью-Йорк от преступности теперь анонимно, потому что мир забыл о его существовании. Питер Паркер остался совершенно один. В фильме появятся Каратель, Халк, Скорпион и другие персонажи. Премьера ленты состоится 31 июля. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек. Евро 3,21. 10 юаней 4 рубля 9 копеек. 100 российских 3,81.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и Могилеве 19-21, в Гомеле плюс 22, в Минске без осадков до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией? Подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушивает доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития вооруженных сил на 2026-2030 годы, сообщает Белта. Документ определяет задачи армии в мирное и военное время, мероприятие плановое. Президент также прокомментировал атаку на автобус с гражданами Беларуси, включая детей, которая произошла накануне на территории Брянской области России. Пострадавших в Брянской области готовы принять два учреждения здравоохранения Минска, сообщили Белта в Минздраве. Это РНПЦ детской хирургии и главный военный медицинский клинический центр вооруженных сил. В Беларуси эвакуировали 6 пострадавших. Как проинформировал журналистов ранее министр здравоохранения Александр Ходжаев, 2 пациента в тяжелом состоянии, 1 ребенок и 1 взрослый. На строительстве Национального исторического музея Беларуси выполнено более 90% работ. На объекте задействовано около 320 специалистов. Возведение музея началось в феврале 2025-го. Завершение планируется уже в этом году. Здание музея будет иметь очертания карты Беларуси. Экспозиция займет 12 залов, где представят историю белорусского народа от древности до наших дней. Для посетителей готовят интерактивные элементы, QR-коды и мультимедийные решения для полного погружения в историю. В России самым сложным словом для сдававших ЕГЭ по русскому языку стало «преддверие». Многие ученики затруднились это слово идентифицировать, хотя был дан контекст. В преддверии праздников, в преддверии юбилеев, в преддверии выходных дней. Преддверие – существительное, употребляемое в значении начальный этап, предшествующий какому-либо событию. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 9 копеек, 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 24, в Гродно 22-24, в Витебске и Могилеве плюс 19-21, а в Гомеле 23 тепла, в Минске без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай.
3: Шеринг.
1: Чатинг.
3: Стриминг.
1: Скроллинг.
3: Киссинг.
1: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: Недушный день.
1: И в Японии, и в Америке, и в Беларуси, я знаю, что объединяет наши страны, вообще всех людей в мире, желание побыть на природе, особенно когда погода улыбается, и когда к выходным приближаемся, но пикники любят все. И сегодня 18 июня оказывается Международный день пикника. Поздравляю всех, кто сейчас запасается сыром, мяском и очень хочет устроить вот у кого-то отпуск, у кого-то каникулы, время провести на свежем воздухе, возможно, поудить рыбку или починить машину и вокруг тоже, чтобы все было уютно, чтобы долго не затягивать с ремонтом, нужно обязательно где-то рядышком жарить шашлычок, правильно, чтобы какой-то был баланс отдыха и работы. Ну, а самое интересное, что оказывается, пикники любили всегда. Почему этот день отмечается именно сегодня? Конечно, вопрос загадочный. Загадка большая для всех, точно для меня. Но пикник-то слово французского происхождения. А в Англии им вообще завершали охоту. И вот из Англии пошли пледы, плетеные корзинки, где были фрукты, пудинг и прочая вкуснятина. Ну а в России Антон Павлович Чехов, оказывается, очень любил отдых на природе. Он не просто любил, он знал толк и был законодателем моды в то время, да, и рыбку удил, и грибы собирал, и собирал друзей, и семью, лично варил уху, жарил шашлыки, с помощью какие произведения писал, да. В общем, застолье на свежем воздухе все очень любят и любили, но это только сейчас можно немножечко ленью обрасти и устроить пикник, сидя на балконе, просто подышать воздухом. Ну, а мы с вами, люди, можем только работающие помечтать пока о таком перерыве, но с удовольствием вечером что-нибудь интересное запланируем, если позволит погода. Ну, а пока слюни вот так вот вытираем и начинаем делиться приветами, тоже приятными, тоже всех нас объединяющими, потому что душевные приветы можно слушать везде, где ловит интернет. Пишите в наши соцсети, вот в Telegram-чат особенно, кого и с чем сегодня, 18 июня, будем поздравлять, и человек обязательно услышит свое поздравление, вот ему адресованное, потому что даже еще может увидеть, если зайдет на сайт или в трансляцию в ТГ-чате, потому что мы есть точно везде. Так же, как и аппетит обеденный тоже никого не щадит. Приятного всем, кто сейчас собирается отобедать.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
7: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
8: На Озон у распродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.by по телефону 8017-388-7794.
9: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
10: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
11: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские. Отборные и очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
12: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Удивляется, как можно быть такой хозяйственной. Мила написала нам в Инстаграм, что ее подруга Кристина заслужила привет. В чем контекст, рассказываю. Оказывается, привет нужно заслужить. В общем, Мила дружит с Кристиной уже больше 10 лет. И как раз-таки помнит, даже когда они впервые познакомились, это вот ровненько 10,

лет назад случилось теплым июньским днем. 18 числа это произошло на свадьбе у брата. Ну вот и девушки уже который год отмечают годовщину своего счастливого знакомства. Подружились, наверное, тогда усталостями или вкусы сошлись. Но посмотрим, дальше, может, расскажет. Ну и рассказывает, что, Мила, что как только приезжает Кристине в гости, всегда, естественно, без предупреждения, потому что подруги настоящие, зачем предупреждать, нужно просто являться. Всегда у Кристины полный холодильник, и что-то есть вкусненькое. Мила до сих пор не понимает, как это возможно, но мне больше всего нравится. Еще при этом обычно люди говорят, ну я да быстро, на скорую руку, из того, что было, вот это сообразила, не обращайте внимания, или вот это, любимая, не обращайте внимания на беспорядки, а там все идеально, а там в доме или в квартире все идеально. Там ни пылинки, ни соринки. И сразу думаю, боже мой, ну вот я вроде тоже хозяйка. Это я уже от себя добавляю. Но у меня так не бывает. Не бывает. Ко мне без предупреждения заходить нельзя. Ни в коем случае. Я так не умею. Но еще обычно очень хозяйственные люди. Они очень все вкусно делают. Слюнки текут, а у веганов, небось, тоже. Но мне кажется, хозяйственные люди, даже если газон косят, то у веганов все равно слюнки текут, потому что так это они аппетитно делают. И вот и Мила как раз такой человек. Обожает вас, Кристина, ну еще бы. К подругу, к которой можно приехать всегда, у которой всегда полно еды, все чисто. То есть никакого напряжения не испытываешь, да, и помогать не надо. Это любимая подруга, прекрасно понимаю вас. Но вы, наверное, Кристина, полные противоположности где-то себя можете обнаружить, да, обычно. Либо, наоборот, вы сошлись своей любовью. Хотя, подождите, раз вы удивляетесь тому, что Мила такая хозяйственная, вы, наверное, полная противоположность. И Мила, наверное, пытается вас перевоспитать уже 10 лет подряд. Ничего не получается, вот на этом дружба и держится. Кристина, да, девушки, я восхищаюсь вашей дружбой. Вообще, женская дружба существует, я в этом убеждена. И если у вас тоже есть такие истории, 10-летние, 20-летние, и вот еще больше лет вы в дружбе и в прекрасном взаимопонимании со своей бестией, можете написать нам в телеграм-чат свою историю знакомства, ну и передать приветик.

0: Реклама.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Смесители до 30%. Ванны, душевые кабины и кухонные мойки до 20%. Мебель для ванной до 15%. Только с 15 по 30 июня. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

Хмаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Привет в обед на душевном радио.
6: Так много внимания уделяем внешним проявлениям, ну и так мало смотрим вглубь. Вот улыбнулся нам человек, улыбнулся, и кажется, ну и все у него в порядке. Или мое любимое, на вопрос «Как дела?» услышать в ответ «Все хорошо?» Ну, мне этого недостаточно. А вот как хорошо? Я же не ради вежливого участия интересуюсь. И чем ближе человек, тем больше, но лично мне хочется о нем знать. Поэтому, наверное, я не одна такая, поэтому, наверное, популярны сейчас такие подарочные, порядочные чек-апы, то есть проверки здоровья для по-настоящему заботливых друзей. Важно, как мы выглядим на УЗИ, на МРТ, а не только на фото. И, кстати, о походах на МРТ теперь, кажется, вот в этом году можно уже забыть. Не знаю, когда появится у нас этот аналог, но теперь появился аналог, который сканирует все тело за 60 секунд, делает его компания. До этого она выпустила ИИ для генерации картинок. Может быть, слышали Midjourney. Вот. И эта компания теперь представила аналог МРТ. Главное отличие нового сканера в том, что он используется только в воде и выглядит как звуковые волны. То есть буквально заходим в бассейн, проводим там минутку и готово. И готово. Понимаете, компания собирается открыть спа, где сканирование будет доступно между сауной и такими настоящими дорожками, длинными бассейнами. Вот, в общем, без стресса такая процедура. Но только осталось мечтать, чтобы эта компания продолжила революцию в проведении всяких обследований, чтобы они то же самое на грани СПА провернули и с колоноскопией тоже там, чтобы делали. Мы бы отправили друзей на такую процедуру. Но для начала можно друзьям отправить привет в телеграм-чате душевного радио. Пишите.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Дрон, атаковавший автобус с белорусскими гражданами, включая детей в Брянской области, имеет украинское происхождение. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает Билта. Президент сообщил, что украинская сторона дала ответ на претензии, заявив, что многие покупают эти беспилотники. То есть снимают с себя ответственность, но факты говорят обратное. Один из дронов ударил в автобус. В результате погиб человек и пострадали наши дети, отметил президент. Если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, им придется плохо. Мы ждем честного ответа от украинских государственных служащих. Установить правду не будет проблемой, подчеркнул президент. На данный момент пострадавшие в Брянской области находятся на территории Беларуси и направляются к местам госпитализации, сообщили в Минздраве. Напомню, в Беларусь эвакуировали 6 пострадавших. Как проинформировал ранее министр здравоохранения Александр Ходжаев, 2 пациента в тяжелом состоянии, 1 ребенок и 1 взрослый. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова, Пушкина и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Тимирязева, Орловской, Радиальной и Денисовской, а также на МКАД. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и не превышать скорость. Метеорологи официально объявили о начале явления Эль-Ниньо. Это потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на глобальный климат и вызывает экстремальные погодные условия. Сильные дожди, наводнения, засухи и лесные пожары в разных регионах мира. Пик явления обычно приходится на период с ноября по январь. У него еще есть около 6 месяцев, чтобы усилиться. И к новостям компании. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицца со скидкой на сливки.бай. Хватит всем. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 77 копеек. Евро 3,21. 10 юаней 4 рубля и 9 копеек. 100 российских 3,81.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 23-25, в Гродно 22-24, в Витебске и Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске сегодня без осадков до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: ищете смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброе.

0: Недушный день.
1: Меня очень беспокоит, когда мы все успеем. Вот только и замечаю, что добавляются в сохраненные координаты мест, в которых побывали совершенно незнакомые люди. Вот так вот листаешь и... Какая пещера! Какая река! Ой, а какой интересный там зоосад! А в этом месте бы побывать, а вот здесь бы палаточку поставить. И только успеваю думать, а когда все это уместить? Смотрите, 18 июня на календаре. Вопрос очень актуальный. Лето, вот оно идет. Погода вроде бы хорошая, да, не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Тут где-то можно утеплиться, где-то зонтик как-то приладить к голове, чтобы оно тут не капало, не мешало наслаждаться жизнью. А кто-то просто получает удовольствие от барабанящих, вот такого звука барабанящих капель по палатке, например, или по стеклу машины. Кто-то, вот как я, ловит удовольствие, когда музыка совпадает со щетками вправо, влево, и вот он экстаз, вот теперь хорошо стало. Ну, да, вопрос актуальный, как мы все успеем, но координаты сохраняем. Тут бы компанию хорошую найти. В общем, куда бы ни собрались, берите с собой душевное радио, ну и сохраняйте координаты магазинов, где можно стать еще ближе к душевному радио. Корона, Грин, Юнистор, 7 Пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк и Доброном. Здравствуйте, что там можно найти? Там можно найти кобринские яйца в упаковке с логотипом душевного радио. На полочке, в холодильнике ищите, фотографируйте и показывайте в Инстаграм, и присылайте нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца», и очень скоро у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку по итогу месяца. Их так мало! Так мало у кого они сейчас есть! Они самым-самым близким нашим радиоактивным достаются. Ну, а приветов у нас много, уже поднакопились они. В Телеграм-чат присылайте приветы для своих близких, для коллег, для соседнего офиса, для тех, кто вот слышит и сейчас слышит душевное радио, им тоже передавайте приветы. Пишите во все наши соцсети, обязательно увижу и озвучу их в этом часе.

0: Реклама.
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: строители ходят, окна меняют. В общем, суета такая ремонтная, всем хорошо знакомая. И идет мне навстречу парень, он, видимо, в строительной бригаде, ну, как бы его и ожидала я увидеть, любого человека, вот, который занимается наведением порядка и красоты в моем доме. Но тут у него, я вижу, колонка, из нее, ну, я даже не обиделась, что не душевное радио играет, идет классическая музыка, и причем Пучини, Турандот, я сразу узнала, потому что обожаю это произведение, эту оперу, и тут голоса раскрываются, моя душа тоже раскрывается, я удивлена, смотрю на него, он мне так улыбнулся, говорю, вы такое слушаете? Он, да, я очень люблю классику. Вот кто бы мог подумать, что человек занимается таким конкретным мастерством, наводит красоту, но причем любит это делать вот в такой атмосфере, в атмосфере классической музыки. Я как-то так удивилась, так почувствовала это лето и уже летела к вам на велосипеде. Ужасно было чудесное настроение, просто душа расширилась, улыбалась. Ну и вот такое может кого-то из вас тоже застать. Очень хочу, чтобы что-то вас сегодня обязательно порадовало. Четверг, ну уже кофе скорее для привлечения денег наверняка все заварили. Ну а приветами еще не все друг друга побаловали. Вот Елена передает привет коллегам из Минска, Лидии, Иосифу, Виталию и Наталье. Вот они впятером справляются, дай пять наверняка друг другу. Вот так говорят. Пятерка великолепная, справляется с любыми задачами. Правда, не написала Елена, где работает. Но я думаю, что вы узнали, да, вот так друг другу ручки помахали. Спокойного рабочего дня желает вам Елена и хорошего настроения. Да, иногда для того, чтобы день был удачным, нужно просто провести его спокойно. А кому-то не хватает энергии, не хватает драйва, каких-то приключений. Пускай то, что вы сегодня хотите, вас обязательно найдет, догонит и будет очень желанным.
1: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное. No.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Душевное радио. Хочется слушать.

0: Реклама. Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шибека.
2: Сюрприз, вечеринка, я бы даже сказала, обеденка, далась у Елены Митрофановой. Коллектив написал в Инстаграм родийный, что сегодня Елена стала бабушкой. Как интересно, она об этом узнала. Сын с невесткой сообщили букетом роз, заказали прямо из роддома, розовых роз. Вы представляете, прислали на работу букет новорожденной бабушке. Все в шоке, и я понимаю, так теперь размышляют, как оригинально поздравить молодую семью Митрофановых с рождением дочки, и придумали. Написали на душевное радио: Юлия и Сергей, мы вас поздравляем! Вот эти аплодисменты для вас звучат. Постарались. Нашли способ оригинально сообщить главной помощнице, так понимаю, с тем, что теперь ей пора уже либо в отпуск уходить, да, поменьше уделять внимание работе и побольше концентрироваться на прибавлении в семье. Бабушка в помощь, это понятно, и гаджеты тоже вам в помощь. Пускай уже сколько всего, смотрю, в интернете напридумывали. Там какая-то рыбка, что хвостиком хлопает у младенца, чтобы он только быстрее засыпал. Умные шторы, какие-то голосовые помощники, которые то что-то включают, то чайничек, то шторки закрывают, то свет выключают. В общем, пользуйтесь всеми благами цивилизации. И, конечно, вам придется все делить поровну, чтобы обид никаких в браке не накопилось, и чтобы декретный отпуск прошел легко. Поэтому, Сергей, Юлия, сил вам, держите, Сергей, включайтесь. Я думаю, что все пройдет отлично. Главное, если вдруг начнет усталость одолевать, звонить бабушке Елене, и заказывать привет для нее же на душевном радио. Мы вас поздравляем, ребята, делаем громче, будем праздновать рождение вашей малышки.
0: Привет в обед на душевном радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Выехал в отпуск и стал блогером. Так кто писал в инстаграм душевного Николая о своем друге Евгении, который включил режим поделиться со всем светом, тем, что видят его глаза, слышат его уши. Ну и пока Евгений ведет прямую трансляцию, на секундочку, из Колумбии, Николай выгуливает его собаку, открывает, закрывает парники, поливает растительность. Ну, а вы говорите, у меня огород. Никуда не могу отлучиться. Нужно за всей этой рассадой теперь ухаживать, подвязывать, обрезать. Вот люди путешествуют. Просто, я понимаю, нужно иметь хорошего друга такого, который в любом случае подстрахует, правильно? И да, и приедет, потом вернется, и у него урожай, и помидорки, и можно какие-нибудь закаточки сделать. В общем, это все отговорки. Поменьше отговорок нам желаю, побольше реализации своих самых-самых сокровенных желаний. Пускай любые маршруты открываются, зарплаты приходят в неимоверном количестве. Но популярные коучи так и говорят, нужно просто открыть в себе вот этот вот канал денежный, очистить чакры. Нужно срочно почитать, как это делается, и, может быть, мы тоже слетаем в Колумбию. Ну, а пока приветы обеденные уже всех, что были, все зачитала. Завтра, конечно, продолжим приветами делиться. Ну, а в следующем часе сыграем с вами в музыкальный квиз.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Президент во Дворце независимости встретился с силовиками. Александр Лукашенко в том числе прокомментировал атаку беспилотника украинского происхождения на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области. Как передает Белт, глава государства подчеркнул, если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь войной, это им плохо обойдется. Беларусь – спокойное государство, и кому-то это не нравится. Александр Лукашенко отметил, что идут заявления, оправдания, различные версии, но нам нужна истина, и мы ждем этой истины. Или реального, справедливого, честного ответа от украинских госслужащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой, подчеркнул белорусский лидер. IT-сектор – локомотив креативной экономики Беларуси. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин в Санкт-Петербурге на международной конференции по укреплению культурных связей, развитию креативных и творческих индустрий, взаимодействию культур, сохранению наследия, глобальный диалог в современном мире. По словам главы правительства, белорусы на протяжении десятилетий доказывали в отсутствии широкой ресурсной базы и массивных залежей ископаемых достаточной идеи, чтобы создать нечто с нуля. Творческий ресурс неисчерпаем, и сегодня мы видим, как 20 лет назад ассоциация с Белоруссией, с ее традиционными тракторами, грузовиками и продуктами питания дополнилась образом страны-лидера в IT-секторе, государства с развитой логистикой, высоким уровнем медицины и точкой притяжения миллионов туристов. МРТ-сердце теперь можно сделать еще в одном городе Беларуси. Такую процедуру запустили в Могилевской областной больнице. Прежде жители области на обследование отправляли в столицу. Кроме стандартной процедуры МРТ, благодаря встроенному искусственному интеллекту, аппарат позволяет детально увидеть всю структуру сердца, выявить врожденные патологии и другие заболевания. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Англия одолела Хорватию 4-2, Португалия сыграла в ничью с Конго 1-1. Узбекистан уступил Колумбии 1-3. Кроме того, Гана победила Панаму со счетом 1-0. Сегодня в 7 вечера сборная Чехии сыграет с ЮАР, в 22:00 Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Дожди возможны лишь по северо-востоку. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26, в Витебске 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске плюс 22-24 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Исполняйте народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
9: Недушный день.
10: Мнения коллектива разделились, может, вы поможете определиться. Ну, или, может, правильный ответ, как всегда, посередине. В общем, любую дату вводим в интернете, и специальные сайты предлагают на выбор десятки поводов. Если хочется что-то отпраздновать, можно так сделать. Так вот, надо ли на эти поводы обращать внимание? Или это какая-то мишура, отвлекающая нас от главной какой-то цели в жизни? Например, вот сегодня пишут «День счастливого человека». Мы будем как-то игнорировать это событие или будем друг друга с ним поздравлять. Но в целом день бутерброда тут бывает, день голубых глаз, блондинок и всего такого, там, огурца. Эти праздники достойны нашего внимания или непонятно, кто их придумал, поэтому с чего вдруг мы будем их отмечать. Но с другой стороны, если хочется поводов, каких-то вот зажечь в себе искру и вообще поздравить человека своего или не своего, но потенциально своего с чем-то хорошим или просто начать беседу, то в целом можно на что-то опереться. А вы как? Вы любите такие маленькие празднички, сюрпризы друг другу устраивать или ждете Новый год и день рождения? Можете рассказать в телеграм-чате. Даже интересно. Ну, а мне, конечно, хочется вот просто в настроение, когда попадает какой-то праздник, то я бы с удовольствием тоже его отпраздновала. Наверное, все дело в настроении. Да, если у вас сегодня настроение такое зажигать, гореть, любить, отдыхать, то пускай у вас сегодня обязательно это получится, несмотря на то, какой этот день 18 июня, какой он для вас, какой он над вашей головой, дождливый или солнечный, может, гроза, но, да, может и град. Всякое бывает. Тут погода быстро переключается. Но главное, чтобы наше настроение было более стабильным, более уравновешенным. Ну, за что-то хотя бы можем отвечать. За свое самочувствие, за свои эмоции. Ну, а в ближайшее время мы с вами сыграем в музыкальный квиз. Надеюсь, подниму настроение тем, кто очень этого ждет, очень этого хочет. Ну, а пока делаем громче.
11: Душевное радио. Слушай свое.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Теперь уже официально можно взять поближе в руки мобильный телефон и открыть телеграм-чат, уже не страшась всем руководителям сказать. А мы сейчас попытаемся на душевном радио выиграть 2 билета в парк истории Великое княжество Сула. Вот так-то за правильный ответ. Первый, который я увижу в телеграм-чате после того, как вы услышите музыкальное задание. 3 композиции подготовила на вашу, как бы, проверочку вашей музыкальной интуиции, ну, конечно же, на свой вкус. Все треки играют у нас на душевном радио, вы с ними хорошо, отлично, приотлично знакомы, поэтому, надеюсь, труда большого не будет в том, чтобы распознать артиста, который исполняет эту песню. Ну и правильный ответ мы так вот одним сообщением формируем и отправляем в телеграм-чат в Радиме. Ну что, если готовы, то уже можно делать громче, открывать сообщения и, испытывать свою удачу.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Ну, есть уже процесс узнавания. Кого-то точно вы знаете. Давайте проверим, что пишете в телеграм-чат. Итак, три песни одним сообщением. Кто что узнал? В любом порядке можно. Так, немножечко подправить ответ. А подправлять ответы нельзя. Но я вижу уже правильный ответ. Продолжают поступать. Те, кто слушает радио онлайн, тут имеют привилегии, потому что интернет-сигнал чуть-чуть задерживается. Ну что, давайте сейчас мы с вами проверим, кто только что был в эфире.
1: Я по тебе скучаю.
0: Револьверс, конечно же, «Котенок». Это братья группы Bee Gees. Измеряют глубину любви. И ангина болела. Ну, надеюсь, сейчас мало болеющих. Все-таки лето за окном. Мороженого только если переели. В таком случае разрешаю немножечко ощутить недомогание. Но ликует и просто свою энергию поддерживает, не знаю, по-хорошими эмоциями Елена. Потому что именно она прислала правильный ответ в телеграм-чат Душевного радио. Первая. Елена, мы вас поздравляем. Интуиция сработала. Ваш музыкальный вкус сегодня сконнектился с моим. Ну, в подарок от Душевного радио получаете два билета в парк истории Великое Княжество Сула. Это первый в Беларуси парк интерактивной истории, расположен недалеко от столицы, на живописном берегу речки Сула. Ну и, конечно же, июнь, месяц какой. Тут уже купалье приближается. Уже хочется плести венги, прыгать через костер, разгадывать тайны, искать папороть кветку. И все это можно сделать там, в Великом Княжестве Сула, в ближайшие выходные. И потом дальше они будут повторять. Да, 4 дня будет праздника. Можете отследить афишу на сайте parksula.by. Ну а вам, победитель, расскажу за кадром, как забрать подарок.
2: Музыкальный квиз на Душевном радио.

0: Недушный день.
1: Немного поменяла мои планы сообщение Вячеслава. Написал мне лично, чтобы я сказала его жене Наталье, что он уже больше на нее не обижается. Ну вот, понимаете, да, люди, видимо, не общались какое-то количество дней. Вообще я такого не понимаю. Не разговаривать в паре, игнорировать. Условно, я тебя не вижу, не слышу. Для меня это... ну, неприемлемо. Это как эмоциональное уничтожение человека. Ходить, молчать, всем видом демонстрировать, что не люблю. По мне, лучше, даже если сильно поссорились, поговорить неприятно о неприятном, но потом все равно разговаривать. Потому что молчание, ну, как-то слабость выдает, да? Удел зрелых людей разговаривать, обсуждать, решать вопросы, а не просто дуться, обижаться и оставаться при своем мнении. Иногда нужно выслушать другое, чтобы понять, где мы неправы. Ну, просто не все готовы понимать свою непрямоту, да? Но мне кажется, что можно посоветовать Наталье. Что можно посоветовать? Никто не просит советовать, но я бы посоветовала, чтобы Вячеслав созрел и не обижался, да, нужно его на солнышко, как раз вот лето, то есть на улицу его туда, пускай греется, думает своим поведением. Но вообще тоже как-то нечестно. Вот это мужское, женское и шоу, сколько на этом построено, и всевозможных психологических работ, да, защищено. Потому что, ну вот если мужчина сидит с ребенком, да ой, он молодец, он помогает. А если женщина, то, ну, конечно, это ее обязанность. Или, наоборот, в паре кто-то зарабатывает меньше, например, мужчина, да, то он неудачник. А для женщины как бы это норма, зарабатывать меньше. Или если какой-то, там, кому-то можно плакать, да, кому-то нельзя, или ревновать, или в вопросах измены кто-то ветреным называется, да, а у кого-то просто инстинкты, ну, естественно, это у мужчин, да, но мне кажется, лучше поступать как-то, человека по поступкам воспринимать, и неважно, какая у него должность, какая у него зарплата, есть что-то общечеловеческое. Давайте смотреть на поступки людей. Ну и, конечно, давайте сами тоже будем себя контролировать и вести хорошо. Ну, а давайте еще просто продолжим, выдохнем, вдохнем и недушно продолжим этот четверг и встретимся в пятницу на Душевном радио. Пока-пока!
0: Душевное радио. Слушай свое.
2: Знаешь, сложно описать мои чувства.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент поручил запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения. Об этом Александр Лукашенко заявил, комментируя атаку дрона на автобус с белорусскими гражданами, включая детей в Брянской области России. Как передает Билд, глава государства отметил, что все пострадавшие должны быть однозначно спасены. Лечить своих людей и детей мы должны сами, у нас для этого есть все. Президент также поблагодарил Россию за предложенную помощь. Тяжело раненого во время атаки дрона в Брянской области взрослого привезли в Минск. Он в стабильном состоянии. Об этом сообщил ведущий хирург главного военного медцентра Алексей Трухан. Пятерых пострадавших детей, один из которых в тяжелом состоянии, разместили в РНПЦ детской хирургии. У мужчины тяжелая травма живота, которая уже прооперирована. Также у него тяжелая взрывная травма кисти, которая требует повторных операций, поэтому лечение будет длительным. В Минске на Ангарской открылась государственная ветеринарная клиника. Выбор локации обусловлен высокой востребованностью таких услуг в этой части города. Также клиника удобно расположена для жителей Минского района, где таких учреждений не хватает. Там есть кабинет дерматологического приема, в котором проводятся профильные осмотры, кабинет УЗИ-диагностики, а также операционный блок и дневной стационар, где животные смогут оставаться на несколько часов под наблюдением. На месте можно будет купить необходимые корма и лекарства. Для новой клиники закупили полноценную стоматологическую систему, которая по своему функционалу практически не отличается от стоматологии для людей. С 6 по 31 июля там будут бесплатно вакцинировать домашних животных против бешенства. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Тикет.Про. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. Дожди возможны лишь по северо-востоку. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 25-27. В Гродно 24-26, в Витебске 21-23, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 тепла. В Минске 22-24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Рыжик. Все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Доброе.

0: и гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись.
1: С нами Алла, с нами Филипп,
0: его никто не звал, он как-то сам прилип.
1: И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
3: Стриминг.
1: Скроллинг.
3: Киссинг.
1: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.
7: Всем привет!
8: С вами дуэт Лера Бернатович
9: и Артем Скороль.
8: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

0: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.
5: Ты не знаешь, куда и зачем утекает вода она совсем. Ты не знаешь, когда и о чем говорить с уходящим дождем.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Добрый день. Президент Александр Лукашенко поддержал предложение по корректировке плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Как рассказал министр обороны Виктор Хренин, учитывая, как стремительно развиваются теории и практика применения войск, формы и способы ведения вооруженной борьбы, в документ необходимо вносить изменения. Во время доклада президенту досконально коснулись системы подготовки войск и офицерского состава, обсудили защиту от беспилотных летательных аппаратов. Прежде всего, самолетного типа. Еще одной темой стало размещение войск, анализируя возникающие вызовы и угрозы. Белавия скорректировала расписание из-за ограничений на полеты над Москвой. Как сообщает Белта, сегодня во всех московских аэропортах вводились ограничения. По этой причине изменилось время выполнения отдельных рейсов в Белавии. Корректировки в расписании могут быть актуальны и завтра. Пассажиров просят перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на сайте авиаперевозчика и национального аэропорта Минск. Отменил рейсы в Минск из Москвы и российский Аэрофлот. Около 1000 человек на рассвете 22 июня примут участие в военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости. Ночью в мемориальном комплексе состоится митинг-реквием, во время которого местные жители и гости почтут память защитников и жертв Великой Отечественной войны, возложат цветы к вечному огню. А в 5 утра на Кубринском укреплении начнется военно-историческая реконструкция. Планируется задействовать ретро-технику, конный патруль и самолет. Белорусский хоккеист Алексей Протас примет участие в матче года. Он пройдет в Санкт-Петербурге. Всего в выставочном противостоянии мастерство продемонстрируют 49 человек. Это лучшие игроки из НХЛ и КХЛ. Мероприятие запланировано на 25 июля. Белорусский форвард клуба Washington Capitals составит компанию таким именитым хоккеистам, как Александр Овечкин, Евгений Малкин, Вадим Шипачев, Александр Радулов и многим другим. К новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на Сливках. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков, дожди возможны лишь по северо-востоку. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 25-27, в Гродно 24-26, в Витебске 21-23, тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске без осадков и 22-24 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Обновленные кроссоверы «Хавейл» уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей «Хавейл» уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
3: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы — это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Доброго дня!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .бай.
1: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевное радио.

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Хит теперь каждая пятница и суббота желтая 19 и 20 июня. Яблоко Айдаред всего 2,79 за килограмм. Сахар Городейский всего 2,39 за килограмм. Хит заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Маринская, 8. Здесь покупают белджи. Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, я Виктория Олешко. И вы слушаете мою песню.

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Смесители до 30%. Ванны, душевые кабины и кухонные мойки до 20%. Мебель для ванной до 15%. Только с 15 по 30 июня. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай, любимое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Обстановка на юге от государственной границы Беларуси остается напряженной. Об этом президент заявил, заслушивая доклад о корректировке мероприятий плана строительства развития вооруженных сил до 2030 года. Как передают Белта, Александр Лукашенко напомнил, южная граница 1500 километров, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме. Глава государства назвал ключевые подходы к дальнейшему строительству и развитию белорусской армии. Это повышение эффективности противовоздушной обороны, противодействие беспилотным летательным аппаратам и подготовка офицеров. С начала года март выявил нарушения в ценообразовании у 139 субъектов. Выдано 69 предписаний об устранении нарушений. Общая сумма штрафов превысила 83 тысячи рублей. В нескольких крупных торговых центрах Гомеля обнаружено превышение максимальных надбавок на обувь в отдельных магазинах более чем в 4,5 раза. В Минске установленные ограничения не соблюла одна из частных компаний при продаже моторного масла и запчастей через Marketplace. Международная федерация настольного тенниса восстановила в правах спортсменов из Беларуси. Теперь наши теннисисты вновь смогут выступать за национальную сборную с флагом и гимном. Решение вступит в силу 28 июля. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон», один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, в основном без осадков. Дожди возможны лишь по северо-востоку. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте плюс 25-27. В Гродно 24-26, в Витебске 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом. В Минске без осадков и 22-24 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be back. Каждый будний день с 17 до 18.00. Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
1: Реклама.
2: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.

0: или у распространителей.
1: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Нектарин 6,99 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Gold 11,99 за 95 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
4: I'll be back.
1: Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Если за краской, то в ОМА. С 16 по 28 июня скидка до 30% на краски, лаки и эмали. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении ознакомьте с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Биомедпрепараты.
4: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 19 и 20 июня. Вода минеральная Мдаби, газированная. Всего рубль 79 за 1,25 литра. Чипсы рифленые Лейс, Лобстер. Всего 3,99 за 140 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
11: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
13: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
3: А мне бы черный, под новенькое платье.
4: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
7: Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
8: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
10: Душевное радио. Слушай свое.
11: Всем салют, это Юля из группы Parade of Planets. Слушайте наши песни на душевном радио.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают джили.
1: Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Шашлык из птицы «Трапеза» 9,99 за килограмм. Яйцо куриное S1 рубль 99 за 10 штук каждый день. Выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
1: Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Зинкевич, добрый вечер. МИД Беларуси вынесет на уровень ООН и ОБСЕ тему атаки беспилотника на автобус с детьми под Брянском. Белорусским дипломатам поручили проинформировать государство пребывания и профильные международные структуры о деталях событий, случившихся 17 июня. Суть их сводится к намеренному нанесению удара украинским боевым дроном по гражданскому автобусу, внутри которого находились дети из Беларуси. В МИД надеется, что международное сообщество нарушит молчание, открыто без двойных стандартов, осудит применение подобных методов. В Министерстве иностранных дел Беларуси также вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Беларуси Ивану Новицкому после атаки на автобус с детьми под Брянском. Белавиас 25 октября запускает регулярные рейсы в столицу Таиланда, Бангкок. Рейсы будут выполняться по воскресеньям на Airbus A330-200. Самолеты будут вылетать из Минска в 3:10, прибывать в Бангкок в 17:05 местного времени. Обратный рейс в 19:05 и прибытие в Минск в 1:50 ночи следующих суток. Цена билетов от 1704 рублей в одну сторону и от 3011 рублей туда-обратно. Проект «Белорусская деревня» будут развивать в России. В одном мультибрендовом пространстве размещаются товары разных отечественных производителей, от продовольствия до продукции «Ликпрома». Торговые пространства «Белорусской деревни» оформляются в стиле сельского подворья с использованием деревянных элементов, национальных орнаментов и натуральных материалов. Как сообщил генеральный консул Беларуси в Санкт-Петербурге Николай Рогожник, 4 магазина открыты в Москве, 4 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. До конца года в планах масштабировать проект в других регионах. Рассматривается Архангельск, идут переговоры с Республикой Коми и другими партнерами в Северо-Западном федеральном округе. Apple подтвердила, что цены на ее продукцию в будущем вырастут из-за проблем с поставками микросхем памяти. Об этом сообщил генеральный директор компании Тим Кук. Масштаб роста цен пока неизвестен. Кук также не конкретизировал сроки и устройства, которых это коснется. Рост цен, особенно на компьютеры Mac и iPad, может произойти еще летом. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, в основном без осадков, дожди возможны лишь по северо-востоку, ночью плюс 10-16, днем в Бресте 25-27, в Гродно 24-26, в Витебске 21-23 тепла, в Могилеве 22-24 с плюсом, в Гомеле 23-25 тепла, в Минске 22-24 с плюсом и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Фом, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 19 и 20 июня. Корм для кошек «Вискас», курица и индейка всего 4,39 за 350 грамм. Порошок стиральный «Мара» для цветного всего 9,99 за 3 килограмма. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99. Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Яблоко Red Prince 2,99 за килограмм. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,69 за литр. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
3: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО.

очень мило, клёвый вечер.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Hola, soy Helen.
2: Hola, soy Cristina.
1: Y somos Bárbara.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by. Евроопт снизил цены на тысячи товаров. Масло сладкосливочное «Старый Менск» 82,5% жирности, 2,59 за 160 грамм. Тунец, филе свежемороженое 8,99 за 500 грамм. Каждый день выгодные цены в Евроопт. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
2: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Ах, как хочется свою квартиру и машину. Вот бы.
1: Выиграть? Это просто. Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске, двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
5: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
7: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения.

0: Лечение ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, выдохах и спортивных травмах с охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто! Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель групп Белмедпрепараты.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце – сила белорусской земли. Яйца кобринские. Значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджин.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Если покупать обои, то в ОМА. С 16 по 28 июня скидка 15% на все обои. Более 1000 позиций самого актуального ассортимента для вашего дома. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины «Полуфабрикат» всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Классика.

Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Синькевич, добрый вечер. Президент во Дворце независимости обсудил с руководством военного блока корректировку плана строительства и развития вооруженных сил до 2030 года. Как передает Белта, Александр Лукашенко в том числе прокомментировал атаку беспилотника украинского происхождения на автобус с гражданами Беларуси в Брянской области. Глава государства подчеркнул, если кто-то провоцирует и пытается втянуть Беларусь в войну, это им плохо обойдется. Что касается пострадавших белорусских граждан, в том числе детей, глава государства отметил, что все они должны быть однозначно спасены. Лечить своих людей и детей белорусы должны сами. Для этого есть все. Все пострадавшие во время атаки дронов в Брянской области сегодня доставлены в Минск. Тяжело раненый мужчина в главном военном медцентре. У него тяжелая травма живота, которая уже прооперирована. Тяжелая взрывная травма кисти, которая требует повторных операций. Поэтому лечение будет длительным. Пятерых пострадавших детей разместили в РНПЦ детской хирургии. Один ребенок находится в тяжелом состоянии на ИВЛ в отделении реанимации. Им занимается бригада специалистов. Лор-врачи, челюстно-лицевой хирург, травматологи и детские хирурги. В столице до конца недели проходит профилактическая акция, нацеленная на предупреждение аварий с участием мототранспорта. Сотрудники ГАИ уделяют особое внимание соблюдению мотоциклистами и водителями мопедов правил дорожного движения. Будут также выявлять мототранспорт с поддельными ВИН-номерами, неисправные или переоборудованные мотоциклы и мопеды. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне Англия одолела Хорватию 4-2, Португалия сыграла в ничью с Конго 1-1, Узбекистан уступил Колумбии 1-3, Гана победила Панаму со счетом 1-0. В эти минуты сборная Чехии играет с ЮАР, а в 10 вечера Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 9 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 81 копейка.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. В основном без осадков, дожди возможны лишь по северо-востоку. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте плюс 25-27, в Гродно 24-26, в Витебске 21-23 тепла, в Могилеве 22-24, в Гомеле 23-25 с плюсом, в Минске без осадков и 22-24 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Мировой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. 12.

Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим? В чем секрет?

Сверим время. Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка. Танцплощадка.

я вдруг расстался с тобой. Я понимаю сейчас, что это был всего лишь сон в тот полуночный час. И я не знаю, почему ты сделала так, и почему ты вдруг решила, что теперь я твой враг. Мне говорили друзья, что ты не стоишь меня,